Ну, вот, вот, соответственно, надо что-нибудь, а, ну, это, кажется, да,

сальсап, ахал газ тебе, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я план, я